0: Самый час для Кока-Кола. Кока-Кола. Мислата мои подиньямы освежись та зарядись. Самый час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офидийный партнер чемпионату світу с футболу.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива.